Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру» – все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру» – все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица переменная облачность, плюс 18 в эти минуты за окном. Днем сегодня до 27 градусов тепла обещают. Вечером в городе ожидается дожди. Предстоящей ночью осадков уже не предвидится. В ночные часы плюс 16, плюс 18. В Москве 8 часов утра. В начале часа на «Радио 7 новости» в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Московские аэропорты Внуково и Домодедово продолжают работу в особом режиме. Прием и выпуск рейсов осуществляется по согласованию с уполномоченными структурами из-за внесенных уточнений в режим временных ограничений использования воздушного пространства в их окрестностях. Об этом сообщили в Росавиации. Отмечается, что данные меры введены в целях обеспечения безопасности полета.

0: самолетов. Сообщается также, что в воздушной гавани Шереметьево временно остановлен пропуск самолетов. Ни взлет, ни посадка не осуществляются. В этом году российские семьи с детьми смогут рассчитывать на новую ежегодную выплату, максимальный размер которой составит 189 тысяч рублей, а также на увеличенное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Помимо этого, по словам юристов, ужесточаются критерии назначения единого пособия на детей до 17 лет и для беременных женщин. Теперь совокупный заработок трудоспособных членов семьи за 12 месяцев должен составлять не менее 8 МРОТ. Ранее порог находился на уровне 4. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет достигнет 83 тысяч рублей. Тем временем в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на расходы на свадьбу. Согласно документу, вычет предлагается предоставлять однократно только в связи с регистрацией брака в размере фактических расходов, но не более 400 тысяч рублей на двоих. Уточняется, что расходы должны быть подтверждены документами, относиться к перечню, который утвердит Минфин совместно с Минтрудом. Из суммы вычета предлагается исключить расходы, оплаченные за счет работодателя, бюджетных средств, материнского капитала или иных мер господдержки, а также расходы на алкогольную и табачную продукцию. Число туристов из России в Узбекистан увеличилось на 42% с января по апрель этого года. В республике побывали без малого 342 тысячи человек. Местные власти предполагают, что турпоток из России в этом году может превысить 1 000 000 человек. Специалисты видят главную причину успеха в том, что Узбекистан стал удобной заменой регионам с закрытым авиасообщением вроде Ближнего Востока. Путешественников держит здесь четкий баланс, доступные цены, безопасная среда и высокий сервис. К этому добавляются прямые рейсы и безвизовый режим. Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Благодарим Диану за новости. Вы слушаете «Радио 7», воскресное утро. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Начинаем день под приятную музыку. «Газиба», «Элтон Джон» и «Дуа Липа», а также «Вакуум». Раньше остальных.

Jam & Spoon. С утра пораньше и новость для почитателей актрисы Марион Котийяр, а также любителей жанра психологический триллер. Вышел первый тизер картины под названием «Карма», где как раз засветилась Марион. По сюжету некая Жанна пытается начать новую жизнь в деревне на севере Испании. Ее партнер Даниэль ничего не знает о ее темном прошлом. Однажды Матео, 6-летний крестник Жанны, таинственно исчезает. Чтобы избежать подозрений, Жанна скрывается во Франции, в религиозной общине, где родилась и откуда сбежала. Даниэль не верит в ее вину и делает все возможное, чтобы найти ее раньше полиции. Премьера запланирована на октябрь 26 года. Должно быть интересно, мне кажется. От кино к музыке. Дальше у нас Alphaville, Mika и Ace of Base. А затем узнаем гороскоп на сегодня. Доброе утро!

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Сегодня придет ясность относительно того, стоит ли продолжать вкладываться в одно из направлений. Решение овнов, львов и стрельцов будет очень своевременным. Знаки Земли. День хорошо подходит для спокойного подведения промежуточных итогов месяца. Это поможет тельцам, девам и козерогам скорректировать дальнейшие шаги. Знаки воздуха. Ожидается теплый разговор. Близнецы, весы и водолеи, не отталкивайте собеседника. Его поддержка придется очень кстати. У знаков воды появится возможность завершить небольшое дело и почувствовать облегчение от закрытого этапа. Раки, скорпионы и рыбы, используйте этот момент, чтобы расправить плечи.
0: Радио 7.

На радио 7 Ронан Китинг. В столице 8 часов 43 минуты. А тем временем пишет, что власти России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни для граждан. Попробую перечислить кратко и емко. Итак, что же нам настоятельно рекомендуют? Завтракать в течение часа после пробуждения, желательно с 7 до 9 утра. Максимально сократить или исключить из рациона полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, сладости, выпечку, сахар и сладкие напитки. После пробуждения выпивать стакан воды комнатной температуры и ежедневно проходить не менее 7 тысяч шагов. Спать 7-9 часов в темной комнате с температурой 18-20 градусов и для снижения стресса практиковать медитацию и дыхательные упражнения. Вполне себе неплохие рекомендации. Что-то из этого точно можно использовать и попробовать уже сегодня. В финале этого часа музыкального появится Bangles, а сразу после у нас Майкл Джексон. Вы слушаете Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня.

0: Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
1: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Ясное небо и солнце в столице, плюс 21 в эти минуты за окном. Днем сегодня до 27 градусов тепла обещают, вечером в городе ожидаются дожди. Предстоящей ночи осадков уже не предвидится, в ночные часы плюс 16, плюс 18. В Москве 9 утра. С выпуском новостей на «Радио 7» Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе. Ограничения на прием и выпуск рейсов сняты. Об этом сообщили в Росавиации. За сегодняшнее утро ограничения вводили уже дважды. Временно останавливали пропуск самолетов. Ни взлет, ни посадка не осуществлялись. Ограничения

0: На полеты также сняты в аэропортах Внуково и Жуковске. В Росавиации указали, такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Рособорнадзор планирует изменить систему аттестации в 9 классах. С 2028 года предлагается ввести обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, экзамен станет третьим обязательным испытанием для выпускников 9 классов наряду с русским языком и математикой. Задания будут соответствовать материалам из учебников, их уже разрабатывают. Цель – определить, есть ли у школьника понимание исторических процессов. В Рособорнадзоре подчеркнули, прежде предстоит апробация и широкая общественное обсуждение с участием учителей, школьников и экспертов. В Общественной палате предложили ввести допуск к соцсетям только с 14 лет. Такие ограничения помогут содействовать борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей. Однако меры должны учитывать проблему использования VPN-сервисов, через которые подростки обходят блокировки для доступа к мессенджерам и онлайн-играм. Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт. Возраст доступа варьируется в среднем на уровне 16 лет, отмечают общественники. В свою очередь, другие эксперты считают, что запрет на доступ к соцсетям следует предусмотреть для детей до 10 лет, а для детей постарше необходимы лишь ограничения. В Москве прогнозируют 30-градусный зной. Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномальной жаре в ряде регионов европейской части России, в том числе и в столице. Температура будет на 9 градусов выше нормы. Резкое повышение начнется уже завтра, а своего пика майская аномалия достигнет в среду, 20 мая, когда столбики термометров доберутся до отметки в плюс 30 градусов. Рекомендации медиков в такую погоду – меньше находиться на улице, проветривать помещение, пить больше жидкости и выбирать одежду светлых тонов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, Диана. До встречи через час. «Радио 7» на Семи холмах. Эфир выходного дня с приятной, качественной музыкой, за которой дальше берутся Рик Эсли и Ариана Гранде. Сейчас Даррен Хейс.

Секунда мирания «Энигма», а тем временем стало известно, какие форматы свадьбы жители нашей страны считают идеальными. Самым популярным форматом оказались скромные церемонии. Почти половина женщин, 48%, предпочли бы просто расписаться и отправиться в путешествие без банкета. Еще 30% выбрали бы камерное торжество для близких. Среди мужчин 25% готовы ограничиться только регистрацией брака, а еще 24% выбрали небольшой праздник. Большинство опрошенных не хотят устраивать масштабные свадьбы. Против большого количества гостей выступили 72% женщин и 61% мужчин. Почти половина респондентов также не видит смысла тратиться на дорогой банкет и декор. Видимо, конкурсы хорошие и тамада веселый медленно, но верно уходят в прошлое. У нас же в ближайшем будущем шады отметятся, а сейчас топ-лоудер на Радио 7. Доброе утро.

0: На все времена. Это Рэй Чарльз в нашем эфире. Говорят, что Рэй не любил общаться с журналистами и неохотно давал автографы из-за того, что не видел, на чем именно ему придется оставить роспись. Но при этом Чарльз катался на велосипеде и мотоцикле и всегда брился перед зеркалом. Удивительный человек. Вы слушаете Радио 7. Меня зовут Евгений Водян. Доброе утро и здравствуйте. Составлю вам компанию в ближайшие несколько часов. Что-то интересное расскажу. И, конечно же, много прекрасной музыки мы приготовили дальше. Например, скоро Гвен Стефани у нас появится, а еще Энди Уильямс.
1: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: то, что нужно. Воскресенье утром. Это Энди Уильямс. 9:39 в Москве. И если еще не слышали, оказывается, готовится перезапуск автомобильного шоу «Топ Гир». Программа может вернуться в эфир в 2027 году. По данным одного издания, BBC Studios уже начала работу над новой версией шоу и ищет ведущих. Прежнюю команду Флитофа, Магинеса и Харриса заменят новые лица. Пишут, что создатели ищут ярких личностей, но это не обязательно будут знаменитости. А вернуть «Топ Гир» хотят, потому что телеканал BBC так и не смог заменить шоу другим автомобильным проектом. Это неудивительно. Его любят как в Великобритании, так и по всему миру. И, конечно, Топ Гир — это уже сам по себе бренд. К музыкальной части эфира вернемся через 2-3 минуты, а прежде узнаем, где можно найти маленькую Венецию в Ивановской области. Слово Ольге Яковине.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В эти выходные маленькая деревушка Холуй в Ивановской области станет Венецией. Село стоит на берегу реки Тезы, которая по весне мощно разливается, так что перемещаться местные жители могут только на лодках. А село, надо сказать, славится своим мастерством лаковой миниатюры, не менее искусным, чем в соседнем Палихе. И вот у жителей Холуя родилась необычная традиция. Свои лодки они начали расписывать специальными рисунками оберегами. И когда река наполняется расписными лодочками, это выглядит невероятно красиво. Долгое время о традиции и необычном зрелище знали только жители Ивановской области. Но вот уже несколько лет, в начале летнего сезона, в Холую стали проводить арт-фестиваль, который так и назвали «Русская Венеция». Традиционные лодочки, которые здесь называют «фараонками», расписывают молодые художники и дизайнеры со всей России, а затем их спускают на воду и устраивают красочный водный парад, потешную флотилию. Туристы тоже могут поучаствовать в творческом процессе. Для них проводят мастер-классы, во время которых можно расписать как настоящую большую лодку, так и маленький сувенир себе на память. А еще во время фестиваля устраивают экскурсии по поселку и в мастерские лаковой миниатюры. Проводят фолк-концерты, театральные представления и фермерские ярмарки. Открывают фудкорт с традиционными локальными угощениями, улицу художников с сувенирами и поделками ручной работы и обустраивают прикольные фотозоны. В общем, настоящий маленький русско-венецианский карнавал получается. А заодно можно посмотреть соседние Палих, Шую и Иваново. В общем, отличный получается план на выходные.

0: выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: Ясное небо и солнце. Столица плюс 21 в эти минуты за окном. Днем сегодня до 27 градусов тепла обещают. Вечером в городе ожидаются дожди. Предстоящей ночью осадков уже не предвидится. В ночные часы плюс 16, плюс 18. В Москве 10 утра. Прямо сейчас новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Пострадавшим от паводков регионам правительство выделит средства на ремонт дорог. Речь идет о Забайкальском крае, Омской и Оренбургской областях. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, из-за паводка пострадали региональные, межмуниципальные и местные трассы. Этими дорогами жители пользуются практически круглосуточно, поэтому их необходимо как можно быстрее привести в порядок. Мишустин отметил, что состояние транспортной инфраструктуры напрямую связано с безопасностью людей, комфортом жителей и работой экономики. Минтранс должен своевременно довести средства, это около 2 миллиардов рублей, до регионов и проследить, чтобы ремонт провели в соответствии со всеми требованиями. Система образования Москвы готова к ЕГЭ и ОГЭ. Единый госэкзамен в столице в этом году будут сдавать более 93 тысяч выпускников. ОГЭ пройдут почти 130 тысяч школьников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, среди тех, кто будет отвечать на вопросы ЕГЭ, популярными предметами стали математика, обществознание, английский и информатика. Почти каждый десятый предпочел историю или литературу. Собянин напомнил, что по новым правилам выпускники 9 классов для получения аттестата и поступления в колледж могут сдавать 2 экзамена вместо 4 – русский язык и математику. Такой выбор сделали 47 тысяч подростков, что на 20% больше, чем годом ранее. Россиян предупредили о мошенничестве с графиком отключения горячей воды. Злоумышленники от имени управляющей компании предлагают перейти на сайт для проверки графика отключения горячего водоснабжения. После посещения фальшивой площадки пользователь может потерять доступ к госуслугам.

0: Главная опасность схемы в том, что такие страницы становятся все более качественными. Аферисты грамотно подходят к их оформлению, используя копии реальных сайтов и похожие адреса. Граждан призывают проверять информацию только через официальные городские порталы. В Роскачестве рассказали, что сильнее привлекает комаров к человеку. Частота укусов этих насекомых зависит от нескольких факторов – химии тела, физиологии и образа жизни. Кроме того, интерес комаров могут усиливать некоторые ароматы косметики. Особый пункт – употребление алкоголя. Например, запах пива невольно привлекает насекомых. При этом одним из самых сильных магнитов для кровососущих является молочная кислота, которая активно вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок и выходит с потом. Так, тренировка на открытом воздухе может повысить интерес комаров. Также отмечается, что у детей кусают реже, чем взрослых.
1: Диана, тебя уже кусали комары в этом сезоне?
0: Вот знаешь, пиво не пью. Спорт тоже редко.
1: И правильно.
0: Укусил один. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Диана, спасибо большое. Сегодня 17 мая, воскресенье. Ближе к середине часа у нас начнется продолжение тематического уикенда. Также в этом часе вы сможете выиграть у нас 2 приглашения на выставку. Подробности скоро расскажу. А пока ABBA, Taylor Swift и прямо сейчас Queen.

Джеймс Блант в нашем эфире. И прямо сейчас я хочу подарить кому-то из вас два приглашения в Музей Москвы на выставку «Праздник весны. Новый год в Старом Пекине». Эту экспозицию, погружающую в китайские традиции, его символы и многовековую культуру, вы сможете посетить до 31 мая. Это масштабный международный проект, посвященный китайскому Новому году, одному из самых красивых и символических праздников Востока. В экспозиции около 300 уникальных предметов, старинные свитки, новогодние картины, воздушные змеи, императорские артефакты, костюмы, фонари и другие произведения искусства из коллекции музеев России и Китая. Чтобы получить два билета, отвечайте на вопрос правильно и быстрее других. Мифическое существо нянь – главный антагонист китайского Нового года. Согласно легенде, оно приходит пожирать скот, запасы и детей. Какой цвет одежды и украшений считался главной защитой от чудовища нянь? Варианты ответов – золотой, зеленый, или же красный? Ваши ответы принимаем сегодня через конверт. Находится он на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто отвечает правильно, получает в подарок два приглашения в Музей Москвы на выставку «Праздник весны. Новый год в Старом Пекине». Желаю удачи!

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Самый известный хит группы Enjoy the Silence изначально звучал совсем иначе. Мартин Гор принес на репетицию очень медленную балладу, которую планировалось исполнять под аккомпанемент органа. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Но Алан Уайлдер почувствовал в ней потенциал мирового хита. Он настоял на ускорении темпа. Послушав новую версию, Мартин Гор добавил тот самый легендарный гитарный риф. Получив промежуточный результат, участники Depeche Mode поняли, они стоят на пороге чего-то великого. «Думаю, это был единственный раз в нашей истории», — вспоминал позже Мартин, «когда мы все посмотрели друг на друга и сказали: «Это будет хитом». Музыканты были правы, ведь во время тех сессий они создали один из главных шедевров электронной музыки. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: как на самом деле произносятся сложные слова, куда поставить ударение. Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням утром говорим правильно, только на Радио 7. Реклама.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисферы» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
0: Радио 7.

И давайте сейчас узнаем, кому достанутся два билета на выставку. Условие было быстрее всех правильно ответить на вопрос. Мифическое существо нянь – главный антагонист китайского Нового года. Согласно легенде, оно приходит пожирать скот, запасы и детей. Какой цвет одежды и украшений считался главной защитой от чудовища нянь? Так звучал вопрос. Варианты ответов были золотой, зеленый или красный. И правильный ответ – красный. Этот цвет приманивает удачу, отпугивает нянь. Поэтому на Новый год все одевались в красное, вешали красные фонарики и писали пожелания на красной бумаге. А дети встречали Новый год в шапочках, оберегах в виде тигра, заимствуя у могущественного духа-защитника его силу и храбрость. Быстрее всех правильно ответила наша слушательница по имени Екатерина. Номер телефона заканчивается на цифры 6434. Екатерина, мы вас поздравляем и дарим вам два приглашения в Музей Москвы на выставку «Праздник весны. Новый год в Старом Пекине». Эту экспозицию, погружающую в китайские традиции, его символы и многовековую культуру, вы сможете посетить до 31 мая. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Помните фразу из фильма? Вы не скажете, как пройти в библиотеку? А я вот скажу. И более того, расскажу, зачем туда стоит сходить. Нам на станцию метро «Китай-город». Затем наверх, в горку, к Старосадскому переулку. Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия в 2017 году получили особый приз московской реставрации. И тут есть чем и полюбоваться. Старосадский переулок 9. Государственная публичная историческая библиотека. В середине 19 столетия была в Москве частная библиотека известного коллекционера и библиофила, общественного деятеля Александра Дмитриевича Черткова, созданная им как всеобщая библиотека России. Она представляла собой богатейшую коллекцию книг по истории России, археологии, этнографии, географии, статистике, искусству, религии, праву, по истории и географии славянских народов, а также старопечатных изданий и рукописей. Располагалась в специально построенном доме на Мясницкой улице и с января 1863 года стала общедоступной. До этого ею пользоваться могли только друзья и знакомые владельцы. Затем владельцы решили уехать из Москвы, а библиотеку продали городу. В 1873-1887 годах Чертковская библиотека была временно размещена в Румянцевском музее в доме Пашкова, с тем, чтобы в дальнейшем передать ее в создаваемый Императорский российский исторический музей. А вот уже в 20 веке, в 1938 году, объединили несколько библиотечных собраний и стали выбирать пригодное здание для библиотеки. Рассматривали и Политехнический музей, и манеж, и много чего еще. В начале августа 1938 года окончательный выбор пал на здание бывшего Московского вспомогательного общества купеческих приказчиков в Старосадском переулке, построенное в 1902-1917 году в бывших владениях городской усадьбы Куманиных, родственников Достоевского. Александра Федоровна Куманина, урожденная Нечаева, была родной сестрой матери Достоевского и крестной матерью всех детей своей сестры. После смерти родителей Федора Михайловича Куманина вместе с мужем заботилась о своих крестниках. Всем братьям Достоевским Куманины дали хорошее образование, а сестер выдали замуж с хорошим приданым. Сегодня, когда вы в зале отечественной истории, вы на самом деле в бывшей мраморной гостиной усадьбы, где вполне вероятно бывал и Федор Михайлович. История здания все-таки богаче. Согласно архивным материалам, в 1756 году здесь находилась городская усадьба коллежского асессора вотчинной коллегии Василия Иванова. Затем здание надстроили этажом и продали Куманиным. Затем здание купил издатель и книготорговец Николай Мамонтов, брат известного мецената Саввы Мамонтова. Реконструкцию владения он доверил архитектору Илариону Иванову Шицу, который возвел две двухэтажные пристройки с северной стороны главного дома. В начале 20 века усадьбу приобрело Московское вспомогательное общество купеческих приказчиков, одной из задач которого был поиск новых мест для служащих, оставшихся без работы. Ну а сегодня, и вот уже почти 90 лет, сюда приходят за знаниями, которые не сыщешь в интернете, потому что они еще не оцифрованы. В собрании самой библиотеки более 6 миллионов книг, а в филиалах еще около 2,5 миллионов. Уверяю вас, в крупнейшей библиотеке по истории очень интересно.
0: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. Сегодня история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный

0: Уикенд. Только на Радио 7. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
11: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
12: 16+.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Солнечное и ясное небо сейчас в Москве, плюс 23 в эти минуты за окном. Днем сегодня до 27 градусов тепла обещают, вечером в городе ожидаются дожди, будущей ночью осадков уже не предвидится, в ночные часы плюс 16-18. В столице 11 утра. Начинаем час новостей. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет предложили увеличить. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что минимальный размер выплаты будет не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит учитывать разницу в стоимости жизни в разных субъектах страны. Если закон примут, размер пособия может составить от 15,5 тысяч рублей до 48 тысяч в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от конкретного региона. Авторы инициативы поясняют, законопроект призван компенсировать потерю семейного дохода, возникающую во многих семьях после рождения детей, так как именно с этого момента в течение нескольких лет семью начинает содержать один из родителей. Аномальная жара до 31 градуса продлится в Москве до пятницы 22 мая. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник столбики термометров будут стремиться на штурм 30-градусной отметки, что близко к рекорду дня 1979 года. Тишковец заверил, что вся рабочая неделя будет очень жаркой, несмотря на дожди, которые пройдут в среду, четверг и пятницу. В выходные ожидается похолодание до плюс 20 градусов. Ну а сегодня в российской столице до 27 выше нуля. Турция стала главным зарубежным направлением россиян этим летом. Ежегодно страну посещают до 7 миллионов наших соотечественников, включая транзитных пассажиров. Следом по популярности идут Египет, Таиланд и Вьетнам. А на пятой строчке расположился Китай. Он стал востребованным на фоне отмены виз и увеличения объемов авиаперевозок. Также в топовых направлениях выделяется Абхазия. Внутри России наибольшим спросом пользуется Черноморское побережье. При этом до 50% от всех внутренних поездок совершается на личных автомобилях.

0: Екатеринбурге прошел забег невесты женихов. Народ участвовал в нем при всем параде. В костюмах и платьях, с фото и букетами. На 200-метровую дистанцию решились выйти около 300 человек. Бежали не парами. Последовательно на старт выходили группы по 6 человек. Сначала женщины, затем мужчины. В каждом туре судьи фиксировали время. Ну а победители промежуточных этапов участвовали в супертуре. По словам организаторов мероприятия, они хотели показать, как спорт помогает создавать и укреплять семьи. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, Диана. Ждем тебя через час с новостями. Это «Радио 7», эфир выходного дня. Продолжаем радовать вас музыкой на все времена. Дальше Эд Ширан и Нена Черри, а сейчас Эрика. «I don't know».

А это Мобби. Секундами ранее. Мобби, кстати, этим летом впервые даст концерт в Грузии. Запланирован он на 30 июля и пройдет в нескольких десятках километров от Тбилиси. Зрителям в возрасте от 12 до 18 лет разрешат попасть на мероприятие лишь в сопровождении взрослых. В общем, если собираетесь в Грузию этим летом, ну мало ли, рассматривайте это направление, имейте в виду, что можно еще и увидеть вживую легенду электронной музыки. У нас же из музыки дальше Джей Ло и Элтон Джон, а затем продолжение уикенда Depeche Mode.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Выход композиции Personal Jesus сопровождался одной из самых креативных промо-акций в истории. Группа разместила в британских газетах объявление с короткой строчкой «Ваш собственный личный Иисус». Далее шел номер телефона. Тот, кто не побоялся позвонить, одним из первых мог услышать в трубке песню, которая позже стала легендарной. Трек вызвал бурю негодования со стороны религиозных активистов, хотя Мартин Гор вкладывал в текст совсем другой смысл. Он вдохновился мемуарами Присциллы Пресли, которая буквально боготворила Элвиса, превратив его в своего личного кумира. Несмотря ни на что, Personal Jesus стал одним из главных хитов Depeche Mode и навсегда закрепил за группой репутацию провокаторов. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. «Радио 7» и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт estofilter.ru.
3: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
4: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
0: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
5: Радио 7.

0: Как писал классик, высшее счастье жизни – это уверенность в том, что вас любят. Любят ради вас самих, вернее сказать, любят вопреки вам. Это в продолжении музыкальной темы от Foreigner и рассуждениях о любви. Ближе к финалу часа Eurythmics и Марчиба у нас запланировано. А сейчас Ольга Яковина расскажет, в какую закрытую страну теперь могут посещать россияне.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. С этой недели для россиян стала максимально доступна одна из интереснейших стран мира – Саудовская Аравия. Долгие годы она оставалась закрытым королевством, увидеть которое могли только паломники во время хаджа, да бизнесмены, приехавшие по рабочей визе. Но в 2019 году границы начали постепенно открывать для обычных туристов. И с тех пор туризм в королевстве активно развивается. Появляются новые отели, курорты, маршруты и всяческие спецпредложения. А 11 мая вступило в силу соглашение о безвизовом въезде. И теперь отправиться в Саудовскую Аравию можно вот прямо в режиме «сел и поехал», даже если речь идет об одиноких незамужних барышнях. Правда, прямых рейсов в Эр-Рияд из России пока нет, но с июля обещают запустить. В королевстве, где до сих пор еще мало кто побывал, очень много интересного. Суперсовременная столица с небоскребами, классными музеями и древними замками из кораллового известняка. Курортный город Джидда с самым высоким в мире 300-метровым фонтаном и старым городом, похожим на картинку из сказок Шахерезады. Оазис Алюла с набатейским пещерным городом Мадаим-Салих из списка ЮНЕСКО, которому больше 2000 лет. Правда, во все эти места лучше ехать осенью. А во время летней жары стоит съездить в горные районы, например, Асир, Аль-Баха или Таиф, где нет изнуряющей жары. А вот в священные города Мекку и Медину до сих пор могут попасть только мусульмане-паломники. Важно помнить, что в Саудовской Аравии запрещен алкоголь. Его нельзя ни ввозить, ни покупать. А туристам желательно прикрывать коленки и плечи везде, кроме пляжей и курортных зон, и сдерживать страсть на публике. Но такие же правила действуют и во многих Эмиратах. И отдыхать это совершенно не мешает. Проверено.
1: «Вояж» только на Радио 7.

Слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. Сегодня история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии.

0: собственный персональный уикенд. Только на Радио 7. Реклама.
1: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 25, плюс 27. Вечером сегодня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17 и осадков уже не предвидится. Завтра в понедельник будет солнечно. Днем до 28 тепла, утром плюс 19. В Москве 13 часов.

В воскресном эфире Дезри. И звучит это, конечно, неожиданно, но пишут, что Папа Римский присоединился к тренду 6-7. Выложили видео, где священник с группой детей встретил понтифика на площади Святого Петра. Дети стали кричать слова 6-7, когда Папа Римский остановился рядом с ними. Глава католической церкви повторил эту фразу и сделал жест руками, связанный с мемом. Дети должны быть в восторге. Мне кажется, при этом трудно в двух словах объяснить про мем, но если у вас есть дети, внуки, поинтересуйтесь. Из музыки дальше у нас Roxette, а сейчас This Love. Это Maroon 5.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. После легендарного альбома «Violator» и последовавшей за ним оглушительной славы группу ждала тернистая дорога. За коммерческим успехом последовали тяжелейшие удары, кризисы в жизни Дэйва Гаана, уход из группы Алана Уайлдера, внутренние конфликты и, наконец, смерть Энди Флетчера в 2022 году. Многие были уверены, что на этом история Depeche Mode завершится. Однако Мартин Гор и Дэйв Гаан нашли в себе силы продолжить. Даже оставшись дуэтом, они выпустили один из самых глубоких и личных альбомов в своей карьере — «Memento Mori», что в переводе означает «Помни о смерти». Это очень мощная и зрелая работа о быстротечности времени, которая показала, что даже оставшись вдвоем, музыканты остались верны главному в их жизни — творчеству. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
0: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
3: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же как ворона.
4: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и брат-двигатель.

0: эльфийскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.

Натали Донт, это Рэй в завершении моей эфирной смены сегодня. Я Евгений Водян, благодарю вас за компанию. До встречи через неделю в следующие выходные. Далее музыка на все времена, а я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вы наверняка знаете песню на слова Евгения Долматовского. «Все стало вокруг голубым и зеленым. В ручах забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. Теперь от любви не уйти никуда. И встречи редки, и длинные ожидания, и взгляды тревожные, и сбивчивая речь. Хотелось бы мне отменить расставание. Но без расставания ведь не было бы встреч». Песня эта стала лейтмотивом фильма «Сердца четырех», кинокомедии, которую крутили в послевоенной Москве и долго не выпускали на экраны. История была такая. В феврале 1941 года картину приняли, но выпускать на экраны не стали, так как нашли ее не соответствующей духу времени. Она пролежала на полке почти до конца войны, и лишь в декабре 1944 года ее выпустили на экраны. Сюжет пересказывать не буду, лучше посмотрите сами. Наивная, трогательная, она не может не оставить в душе следа. И вот почему про нее я вспомнил. Событие происходит в летней предвоенной Москве и за городом, куда отправляются обе сестры. Одна для того, чтобы готовиться к переэкзаменовке, другая – проводить занятия по математике с военными из расположенных рядом с дачным поселком юрьевских лагерей. Довоенная Москва представлена сразу несколькими локациями. Большая Калужская улица, ныне Ленинский проспект, Ленинские горы, теперь Воробьевы горы, площадь Свердлова, ныне Театральная площадь, площадь Революции и так далее. А есть еще несколько очень любопытных фактов про этот фильм. Вот, например, жил да был такой барон Агюстен Луи Коши. Французский математик и механик, член Парижской академии наук, Лондонского королевского общества, Петербургской академии наук и других академий. В своем учебнике 1821 года издания он опубликовал доказательство неравенства своего имени. Оно называется «Неравенство Коши» или «Неравенство о среднем квадратическом, арифметическом, геометрическом и гармоническом». Для меня, как для гуманитария, это музыка сфер или набор букв. А вот герой фильма «Сердца четырех» у доски доказывает это неравенство. Ну или другой факт. Герои едут на двух машинах. Одна играет роль мелкосерийного отечественного фаэтона Ким-1051. Она у нас еще на испытаниях, говорит герой фильма. Правда, в фильме снят не «Москвич», а очень редкий британский экспортный Ford Perfect 93A Tourer. Всего же сохранилось только две машины Ким-1051. Первые образцы Кима увидели свет 25 апреля 1940 года, а через неделю были представлены на Красной площади. Три автомобиля из опытной партии шли в колонне машин во время Первомайского парада 1940 года. Ну а вторая машина, ГАЗ-А, точная копия Форда Model A, которую выпускали в Москве с 1936 года. В общем, посмотрите фильм. Будьте внимательны.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет Уикенд легендарных Depeche Mode. Сегодня история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный Уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на

0: комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 25, плюс 27. Вечером сегодня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17, и осадков уже не предвидится. Завтра, в понедельник, будет солнечно. Днем до 28 тепла, утром плюс 19.
0: В Москве 14 часов.
2: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. История Depeche Mode началась с обычных школьных репетиций в британском Безилдоне. Еще в 1977 году Винс Кларк и Эндрю Флетчер создали группу No Romance in China, а Мартин Гор в это время играл в акустическом дуэте Norman and the Worms. А примерно через год все трое создали новый коллектив, который пока что назывался Composition of Sound. Дэйв Ганн попал в эту компанию случайно. Участники Composition of Sound услышали, как на местном джем-сейшене Ганн исполнял кавер-версию Heroes Дэвида Боуи. Винса Кларка настолько впечатлил вокал, что он немедленно пригласил Дэйва в группу. Собравшись таким составом, молодые люди поняли — они готовы вершить великие дела. Музыкантам оставалось только придумать новое цепляющее название для своего коллектива. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Depeche Mode. Только на Радио 7. Реклама.
1: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
0: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
2: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: И раз, и два.

0: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
1: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс. МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую рабочую неделю, и вот какой темой.
2: Да, мы с вами будем говорить о критических опечатках, которые случались в вашей жизни.
1: Ну а еще, конечно, будем играть для вас гороскоп Синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. ООО «Максима Групп», город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Всеинструменты.ру», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
6: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
12: Менсе.
6: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
12: Менсе.
6: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
17: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 25, плюс 27. Вечером сегодня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17 и осадков уже не предвидится. Завтра, в понедельник, будет солнечно. Днем до 28 тепла, утром плюс 19.
0: В Москве 15 часов.
2: На радио 7.
0: 7 песен не прерывно.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Когда главный идеолог Depeche Mode Винс Кларк внезапно ушел в свой новый проект Yazoo, группе пришлось срочно искать замену. Они дали объявление в газету Melody Maker. Требуется клавишник не старше 21 года. Алану Уайлдеру на тот момент уже исполнилось 22, но он так хотел получить работу, что на кастинге списал себе один год. В итоге этот обман обернулся великим благом. Именно Алан превратил ранний, местами наивный синт-поп Depeche Mode в сложный, многослойный и мрачный звук, за который многие и обожают эту группу. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Уикенд Депеш Мод. Только на Радио 7.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО ДУБГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/Сберпрайм. 18+.
3: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
5: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
6: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра.

0: центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую рабочую неделю, и вот какой темой.
2: Да, мы с вами будем говорить о критических опечатках, которые случались в вашей жизни.
1: Ну а еще, конечно, будем играть для вас гороскоп «Синематека», а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Они обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». Сегодня история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама. Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
4: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж.

0: быстро, надежно, без границ. При участии Баобанк ПСБ. Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
3: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
5: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107.7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 25, плюс 27. Вечером сегодня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17 и осадков уже не предвидится. Завтра в понедельник будет солнечно. Днем до 28 тепла. Утром плюс 19.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Название Depeche Mode молодой группе предложил новичок Дэйв Ганн. Он учился на оформителе витрин и частенько листал французский глянцевый журнал с таким названием. В переводе это означает «вестник моды», но из-за созвучия с глаголом «se dépêcher» название часто переводят как «быстрая мода». Сами музыканты позже иронизировали, что словосочетание звучало по-европейски круто, поэтому решили его оставить. А к самой моде молодые люди тогда имели весьма опосредованное отношение. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Depeche Mode. Только на Радио 7.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
3: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
4: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В нынешнюю пятницу отмечается День метрополитена. 15 мая 1935 года была открыта первая отечественная ветка метро. С тех пор подземка стала важной достопримечательностью во многих городах бывшего Союза. В том числе города Омск, где метрополитен включает одну единственную станцию. Метро в Омске начали строить в 1992 году. Но проект закрыли из-за проблем с финансированием. Единственная готовая станция теперь используется как арт-пространство. По законсервированным тоннелям вводят сталкерские экскурсии. А входы с буквой «М» ведут в обычные подземные переходы. Теперь это одна из любимых селфи-точек для туристов. А на цокольном этаже одного из ближайших бизнес-центров действует кафе, станция-сады, стилизованная под павильон метро. В нескольких российских городах достопримечательностью стал метрополитен воображаемый. Например, в маленьком городке Валдай. В начале 2000-х на городском сайте появилась карта важных валдайских локаций в виде схемы метро. Идея стала мемом городского значения, и сегодня на улицах Валдая есть указатели станции метро, а в сувенирных продаются жетоны. Таким же всеобщим городским приколом стало фейковое метро в Красноярске, в Липецке, где схему движения маршруток на городском сайте публикуют именно в формате метролиний, и в Барнауле. У местного метро есть официальный сайт и паблики, где вывешивается схема линий, публикуются вакансии и новости. Скажем, про запуск специальных вагонов для лежания. А в набережных Челнах случилось чудо. Несуществующее мемное метро с придуманными станциями год назад реально начали проектировать. Практически один в один по нафантазированной шутниками схеме. Так что в будущем в набережных Челнах День метрополитена начнут отмечать уже без всяких шуток.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую рабочую неделю, и вот какой темой.
2: Да, мы с вами будем говорить о критических опечатках, которые случались в вашей жизни.
1: Ну а еще, конечно, будем играть для вас гороскоп «Синематека», а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
8: Не на паузу, не

0: Повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 25, плюс 27. Вечером сегодня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17, и осадков уже не предвидится. Завтра, в понедельник, будет солнечно. Днем до 28 тепла, утром плюс 19.
0: В Москве 17 часов.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. В начале 80-х Depeche Mode были довольно типичной синт-поп-группой, и одному молодому фотографу из Голландии они совсем не нравились. Он предпочитал андеграундные коллективы вроде Joy Division и долго отказывался работать с модными вестниками. А дальше, как в анекдоте, этого фотографа звали Антон Корбейн. Когда Корбейн все-таки согласился снять клип на песню «A Question of Time», он понял, музыканты давным-давно отошли от образа веселых парней с синтезаторами. С этого момента и началось легендарное сотрудничество. Корбейн выстроил фирменный визуальный стиль группы — черно-белая палитра, декаданс и меланхолия. Он десятилетиями создавал для Depeche Mode обложки и клипы. Не зря Антона называют пятым участником группы, ведь он подарил коллективу лицо, которое невозможно забыть. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Depeche Mode. Только на Радио 7.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Друзья, я Константин Хабенский. И 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8 тысяч свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
3: И раз, и два.
4: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
6: Но плюс.
7: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
8: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
9: Я же как ворона.
8: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
9: Я ворона.
8: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
0: Радио 7.
10: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами отправимся посмотреть нечто не слишком очевидное, но связанное с историей России. Нам в коммунарку. Находим на карте школьный пруд. Тут можно оставить машину и двинуться вглубь застройки. Идти надо к улице Витаревской. Там еще два пруда – Конторский и Конный. Как вы понимаете, водные объекты хранят память о старинной усадьбе. Ее имя оказалось вытеснено названием поселка. Коммунарка – поселок, располагающийся в юго-западном направлении в 4 километрах от МКАД по Калужскому шоссе. В 1920-е годы на землях Витарева и соседних деревень было организовано подсобное хозяйство ОГПУ НКВД «Коммунарка», названное так по инициативе главы этого ведомства Феликса Эдмундовича Дзержинского, вероятно, из-за располагавшейся здесь детской коммуны. Совхоз, специализировавшийся на мясомолочном животноводстве, преуспевал, работая на нужды соседней Москвы. Совхоз просуществовал до конца 90-х годов 20 века. Расцвет пришелся на 60-е годы, когда директором совхоза стала Александра Монахова. Центральная улица этого района сейчас носит ее имя. При ней предприятие достигло пика развития. А что же усадьба? Да, тут была такая, Витарева. Сохранились сложенные из природного камня конный двор, к нему мы и идем, часть старой булыжной дороги, остатки пейзажного парка с фрагментами вязовых, дубовых и лиственничных аллей, пруд. На месте главного дома в середине 20 века построено новое здание. Источников довольно мало, но в книге знаменитого археолога и краеведа Шеппинга «Древний сосенский стан Московского уезда», написанный в 1795 году, можно прочитать следующее. Сельцо Фатарева или Фитарева на речке того же имени в Рыловом овраге появляется в 1628 году в отчиной стольника князя Савелия Ивановича Козловского, а потом переходит к его сыну князю Григорию и внуку князю Семену. После князя Семена Козловского Фитарева стало переходить из рук в руки. Не найдя о нем никаких сведений в отчином архиве, мы можем на основании одних преданий, метрик церковных и плана генерального межевания только назвать фамилии Шедловских, Юрьевых, князей Цициановых и Репниных, как временных владельцев Фитарева. Оно принадлежало в последнее время недавно умершему генерал-майору Федору Васильевичу Павлову. Рассказывают, будто в 1812 году при выступлении французов из Москвы в Фитареве ночевал маршал Ней и будто бы даже здесь забыл свою шпагу и несколько черновых бумаг на французском языке. Конный пруд при Нее был, как и здание конного двора. Это все, что осталось от усадьбы. Была ли тут шпага или сочинили, доподлинно неизвестно. Стоял ли конь маршал Ней в конюшне, тоже непонятно. Мишель Ней – один из наиболее известных маршалов времен наполеоновских войн, герцог Эльхингенский и князь Москворецкий. Наполеон называл его «Le brave de brave» – «храбрейший из храбрых». 7 декабря 1715 года Мишель Ней был расстрелян как государственный изменник недалеко от Парижской обсерватории. Не так давно на одном аукционе был продан маршалский жезл Нея за 600 тысяч долларов. Осталось узнать, куда делась шпага. Может, на изыскательские работы по Фитареву хватит? –

0: слова не обязательны. Они могут только навредить. Наслаждаться тишиной лучше всего под музыку. Радио 7 представляет «Уикенд легендарных Depeche Mode». Сегодня история пути к успеху и музыка от амбассадоров меланхолии. Ваш собственный персональный уикенд. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
9: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
10: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
9: Большая упаковка, длительный срок хранения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Новый выпуск журнала «Psychologist» «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.
13: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 25, плюс 27. Вечером сегодня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17 и осадков уже не предвидится. Завтра в понедельник будет солнечно. Днем до 28 тепла. Утром плюс 19.
0: В Москве 18 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. Самый известный хит группы Enjoy the Silence изначально звучал совсем иначе. Мартин Гор принес на репетицию очень медленную балладу, которую планировалось исполнять под аккомпанемент органа. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Но Алан Уайлдер почувствовал в ней потенциал мирового хита. Он настоял на ускорении темпа. Послушав новую версию, Мартин Гор добавил тот самый легендарный гитарный риф. Получив промежуточный результат, участники Depeche Mode поняли, они стоят на пороге чего-то великого. «Думаю, это был единственный раз в нашей истории», — вспоминал позже Мартин, «когда мы все посмотрели друг на друга и сказали: «Это будет хитом». Музыканты были правы, ведь во время тех сессий они создали один из главных шедевров электронной музыки. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Depeche Mode. Только на Радио 7. Реклама. МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
1: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Level Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗАПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
5: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Я же как ворона.
5: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
0: Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17, и осадков уже не предвидится. Завтра, в понедельник, будет солнечно. Днем до 28 градусов тепла, утром плюс 19.
0: В Москве 19 часов.
2: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Depeche Mode. 18 июня 1988 года Depeche Mode достигли настоящего пика своей славы. На стадионе Rose Bowl в Пасадене они дали последний концерт в поддержку альбома Music for the Masses. Это было их 101-е выступление в туре. Более 60 тысяч человек пришли посмотреть на британскую четверку, которая еще совсем недавно считалась инди-группой для узкого круга слушателей. Этот концерт лег в основу культовой музыкальной документальной ленты «101», которая до сих пор считается одной из лучших в истории. А тот вечер на Rose Bowl стер границы между андеграундом и мейнстримом. Радио 7. Weekend Depeche Mode.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую рабочую неделю, и вот какой темой.
2: Да, мы с вами будем говорить о критических опечатках, которые случались в вашей жизни.
1: Ну а еще, конечно, будем играть для вас гороскоп Синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17, и осадков уже не предвидится. Завтра, в понедельник, будет солнечно. Днем до 28 градусов тепла, утром плюс 19.
0: В Москве 20 часов.
2: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую рабочую неделю, и вот какой темой.
2: Да, мы с вами будем говорить о критических опечатках, которые случались в вашей жизни.
1: Ну а еще, конечно, будем играть для вас гороскоп Синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в мае. Главная тема номера – Prime Era. Эпоха твоего расцвета. Не ждать идеального момента, а создавать его. Через внутреннюю опору, честность с собой и смелость меняться. Новый номер уже в продаже. 16+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17, и осадков уже не предвидится. Завтра, в понедельник, будет солнечно. Днем до 28 градусов тепла, утром плюс 19.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую рабочую неделю, и вот какой темой.
2: Да, мы с вами будем говорить о критических опечатках, которые случались в вашей жизни.
1: Ну а еще, конечно, будем играть для вас гороскоп «Синематека», а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 21. До конца дня синоптики обещают дожди. Будущей ночью плюс 17, и осадков уже не предвидится. Завтра, в понедельник, будет солнечно, днем до 28 градусов тепла, утром плюс 19.
1: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую рабочую неделю, и вот какой темой.
2: Да, мы с вами будем говорить о критических опечатках, которые случались в вашей жизни.
1: Ну а еще, конечно, будем играть для вас гороскоп Синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

0: плюс 17, и осадков уже не предвидится. Завтра, в понедельник, будет солнечно, днем до 28 градусов тепла, утром плюс 19.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра начинаем новую рабочую неделю, и вот какой темой.
2: Да, мы с вами будем говорить о критических опечатках, которые случались в вашей жизни.
1: Ну а еще, конечно, будем играть для вас гороскоп Синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на радио 7.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: go to number one.
1: Весна в городе на семи холмах.